Бога, яко исповедуй оправдание мое, и восприемлюши завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись, и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отеклась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоей я полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчав, вознепчевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, уба сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь, и им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко доправдишеся во славе сеях Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех роди мя мать моя. Себо истину возлюбил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселья, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношения и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепце изыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил Меисии, и на враги моя возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от гласа вражия и остужения грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрымя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание во граде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его и неправда, и не оскудят стогни его лихву и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хубо, и аще бы, ненавидя мя, на мя вели речевал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да снидут во отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишася от гнева лица Его и приближишася сердца их, умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, и Той Тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, низведеши их во студенец истления. Мужи и крови истине приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно.

Господи Боже мой, яко благи человеколюбец, многие милости сотворились и со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрой меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешате пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли, яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги Господи, и спаси нас имени ради Твоего святаго, ими же веси судьбами. Ты бы еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Помилуй мя, Боже, яко попра мя человек, весь день борясь тужими, попраша мя вразимый весь день, яко мнози борющие мя с высоты. В день не убоюся, аз же уповаю на Тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся искрыют, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не низведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положилась и слезы моя пред Тобою, яко и во обетовании Твоем. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову Тя. Все познах, яко Бог мой, еси Ты, о Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рану. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. И же не услышит гласа обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния вашего рамна, яко живы, яко во гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог судья им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

законе и от муж крови спаси мя. Якося уловиша душу мою на подошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текохи исправих, восстание сретение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер, и взалчат я купец, и обыдут град. Сети отвечают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижившися языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милостиго предварит мя, Бог мой, явит мне на врагах моих. Не убий их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею, и низведи я защитничий мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, яти да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аз же воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был и си заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой и си Тебе пою, яко Бог заступник мой и си, Боже мой, милость моя. Боже, отринул Иси, и не сложил Иси нас, разгневался Иси и ущедрил Иси нас, стрясл Иси землю и смутил Исию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал Иси людям Твоим жестокое, напоил Иси нас вином умиления, дал Иси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своем, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав кану бупования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл мя Иси, наставил мя Иси. Яко был Иси, упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал Иси молитвы моя, дал Иси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и годы, дни рода и рода. Прибудет в век пред Богом милость и истину Его, кто взыщет. Так я воспою имени Твоему вовеки, воздать мне молитвы моя день от дня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яко бритвой за шрену сотворилась и лесть, возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстив, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведные и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Азо, яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил Иси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзишася в беззакониях, несть творя благое. Бог небесе приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, иде же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и, кто даст от Сиона спасение

Аминь. Не Богу ли повинеться душа моя от того бо спасения мое? Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонение и оплоту возреновену. Обаче цену мою совещаше отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон.

Людей, излияйте пред Ним сердца ваши, яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за недержава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицу Тебе плоть моя, в земле пусте, непроходней, безводней. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устном о радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был и си помощник мой, и в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, и мне же прият десница Твоя. Ти же в суе искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк, клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. Иже изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапо состреляют его и не убояться, утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, еже боятися имени Твоего святаго, занежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в обозех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать, и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял все лица во дворях Твоих. Исполнился во благих дома Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя и горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая и глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетил Иси землю и упоил Исию, умножил Иси обогатить ее. Река Божия, наполнися вод, уготовил Иси пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, приогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжегл неси, яко же разжезается сребро. Ввел неси в сеть, положил иси и скорби на хребте нашем, возвел иси человеки на главы наши, пройдох он сквозь огонь и воду, и извел иси ны в покой. Внийду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекостью сне мое и глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, елико сотвори души моей, к Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глас умоления моего. Благословен Бог, и же не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко утает воск от лица огня, так уто погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе с святым Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя кованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануши от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине посребрени, и между рами я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жите в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них сина его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходяща смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власт приходящих в прегрешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога Твоя в крови, язык пест Твоих от врага от него. Видено быше шествие Твое, Боже, шествие Бога моего Царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Тама Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Завулонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну!

Спаси меня, Боже, як вне душа воды до души моей я. Угли Бог в темени глубины и несть постояния. Придох во глубины морские, и буря потопи меня. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои. Вот еже уповать ими на Бога моего. Умножишься паче влас главы моей я, ненавидящий мя туни. Укрепишися врази мои, изгоняющие мя неправедно. Я же не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты уведелись и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишься. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, нежето посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне. И положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, во истине спасения Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и не же да пожрет меня глубина, не же сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынос ляцы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Боже, Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою. Да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей паз ногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и яко ванны своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят и, и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне, подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Владыка Господи Боже наш, и же един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление ведай, исцели ее, як уже весь, ради множества милости Твоей и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, не же елея, не обязания. Но Ты, пришедый неправедное призвать, но грешное в покаяние, помилуй, ущедри, прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудом бы их многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, и стригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою во мне, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студ и срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил мя еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донь же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Великий явил меси, и скорби многие злы, и ображься оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и ображься утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях святых Израилев. Возрадуйтесь во сне мое, и егда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих, и смирит клеветника, и прибудет с солнцем и прежде луны рода родов, снидет, яко дождь на руну, и яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в разигу перст полижут, цари фарсисти и острови дары принесут, цари аравсти и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему, яко избави нища от сильно и убого ему же небе помощника, пощадит нища и убого, и душу убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земли на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенно во веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь, Бог Израиля, утворяя чудеса един,
и благословенно имя славы Его во век и в век века, и исполнится слава Его вся земля, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мы же в мале не подвижастися нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран, сего ради удержая гордыни их до конца, одешися неправдою и нечестием своим. Изыдет, яко истока неправды их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя язык их, прейди по земли. Сего ради обратятся люди и мои семо, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним. Все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в суе правдих сердце мое и умых неповинных руцы мои, ибо их язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду восветила Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось и я в них да разгордешася, как обыша в запустение, внезапуще зоша, погибоша за беззаконие свое, яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меня си, и со славы приял меня си, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек. Яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскую, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажите Твои я. Помяни сон Твой, Его же стяжалось и из перва, избавилась и же злом достояния Твоего. Гора Сион сия, в ней же вселился Иси, воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем. И восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Твоя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоша двери Его вкупе, сечивом и оскордом разрушиша и возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики вкупе, приидите, отставим вся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же Царь наш прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли. Жатву и весну Ты создал и сия. Помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражиша имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе. Душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое еже безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому.

беззаконующим, не беззаконуйте, согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия всею, обаче дрожди его не истощися, испьют все грешные земли. Аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог прав.

В Сионе, там осокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтоже обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения Твоего Божия Иаков, воздремаша все отшие на кони, ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся тебе, и останок помышления празднует ти. Помолитесь и воздадите Господи и Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках руками моима, ночью пред Ним и не прельщен бых. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой.

Ночью и сердцем моим глумлякся, и тужаше дух мой, и да вовеки отринет Господь, и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсече от сконча глагол от рода в род, и да забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех ныне начахся я измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог, творя чудеса, сказал и си в людях силу Твою, избавил и си мышцою Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил Иси, яко овцы люди Твоя,

Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха был в человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний Царю Господи небесе и земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходив, весь смех демоном был, весь дьяволу последовав, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никак уже в уме помышляя, яку нестерпимый гнев еже на грешнике прещения Твоего и лежащую гиену огненную. Як уже отсюда в отчаянии впады, и никак уже в чувстве обращения быв, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых. Кий бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием совершив. Ум воспоминаньми плотскими оскверних, тело смешеньми о колях, дух со сложением оскверних, всяк уда каянной моей я плоти служить и работать и грехом возлюбих. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, се и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, и як уже причистым Твоим ногам касаяся, из глубины души взываю Ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедай мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердце моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца ко исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего, глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, ин возвещающих хвалы Господней и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцам нам. Нашим сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчевай, род и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего». Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле египетской на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим,
и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне. Понеже порази камень, и потекоша воды, и потоцы наводнишася. Еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля. Яко не вера ваша Богови, не же уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, брашно посла им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем Его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. Егда убиваша я, тогда взыскаху Его, и обращахуся, и утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете Его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратить и ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся. Коль краты приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земли безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день вонь же, избавия из руки оскорбляющего, яко же положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Танеосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, посла на ня песья мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругу, уби градом винограды их, и черничие их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню. Послана не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведе я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшася, и враги их покрый море, и введе я в гору святыни своя, гору сию южестяжа десница его, и изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог, и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко силен шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию юже возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стада овчих, отдаили спаят его пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея внесло би сердце своего, и враг

Боже, придоша языцев достояние Твое, осквернише храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огне рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят нищедроты Твоя, Господи, яко обнищаком зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавенный и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сыны умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь от Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и приди во еже спасти нас. Боже, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принесли сей.